Самое светло мочим. С нами все правда в ночи. Я признаю свой почерк. Закрывай шторы. Дождь. Разутый змея без виз. Ты пробиваешь до слез. Я просто хочу сказать, что все может совсем.